Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезд.

детской кроватки тайком, ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласк,

я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: because you know it's kind of it's not regarded as being, you know, you're not supposed to hang Putin, yeah. You know. You know, yeah.
1: So about this song, which we were talking about, it's called "I Am a Star," featured by the man who is very similar to Putin. Let's listen to this song, The Tiger Lilies, "I'm a Star."
2: Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация.